0: week, but now the Americans must try and sell us razors and scooters for fat people.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wiz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wiz Wireless. Wiz Wireless. Do the social wipe.
0: Okay, time for Leningrad.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: История из жизни.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Для восточных европейцев Liberty City!
2: Владивосток FM!

0: can take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

0: everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop,
1: йо, физкульт, привет, Liberty City, свободный город, же, встречайте русского парня, салют всем блатным костям, йо, we gonna own this motherfucking city, че, все будет нашим.

0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Mama's music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода – кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с камчатских гор.

0: один прекрасный день. И эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток FM».
2: Руслана here! Hi, everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.

0: crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.
1: Комьюнити радио для вас точных евро.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк – это самый верный тейк. Я так живу.
3: Hey, Ruslan here. Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.
2: Должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Bruce Lemon here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Лидии.

0: Ruslana here, your DJ Wild Diva. Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. Here the police only one foot. Ням-ням-ням. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
1: Good afternoon, Liberty City!
2: Для моїх колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
2: Стоим на месте. Мы не стоим на месте. Здесь

0: of a super classy Dutch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг! Идеять, скотина!
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: Hey, everybody, you are listening to Vladivostok FM. Music from the East here in the West. Which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke.

этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?

0: Vladivostok Music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Extravaganza!
2: Мы, короче, так двигались на восток и приплыли в Америку.
1: This is Vladivostok FM!
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: bloodstained sidewalk, hollow point 44 casings, a body full of exit wounds. Ladies, gentlemen, I'd say we have ourselves a murder.
1: But why, Shory?
0: The question is not why, Andrews, but why not?
2: The Science of Crime is back for another season. We've taken the fun out of cop shows and turned it into meticulous, endless scientific analysis. The Science of Crime, it's forensically boring.
3: Serioga!
4: Yo! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город!
5: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: and take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышки.
3: Oh, this town is crazy! Just maybe I'm crazy! This is Ruslana, your wild DJ!

0: watch your American hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery?
1: Живёшь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: Hello, Howe Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Кирилла! Комьюнити радио для восточных европейцев Liberty City!
2: Владивосток FM!
0: Liberty City, the legend of Перестройка and all the times, Кино, with great song, группа Крови.

0: Where do men go for straight talk about their health?
1: Colonics are so relaxing, even sensual.
0: From Jeremy St. Ives, in a place no women are allowed.
1: That's right.
0: The Men's Room with Baz and Jeremy, only on Weasel.
2: One day we'll run this country.
3: Один прекрасный день, и эта страна будет наша.
4: Вы слушаете радио Владивосток FM.
5: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, особенно треснутый на зубах.